Когда из этой жизни ты уйдешь, не скажут книги, не прошепчет дождь, никто не скажет этот срок, когда придется подвести итог. Не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, и рушится влекомый в глубину с тобою, не щадя твою весну. Не оставляй решения на потом, откладывая встречу со Христом. Тебя Он любит и зовет пока, пока к тебе Его протянута рука. В который миг, не знаем мы с тобой, окажемся за дверью роковой, где вечен мрак и также вечен свет, откуда возвращения больше нет. Пусть ты не веришь в то, что будешь жить, но что неверье может изменить? Опомнись, очень близок скользкий край, не опоздай, смотри.